0: Радио Тбилиси. Шени информации сталга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Лифти гачерда, чирдеба нацеглеби срабат. Батуми, усмен ситрус. FM 93.3. Citrusy.